0: Возьми меня с собой.
1: Радио Си.
2: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Си.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре. Ну, пока что мы в плюсе, плюс 1 сегодня днем до плюс 3. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Россия никому не угрожает. Прошедшими военными учениями на полигоне Чебаркульске в Челябинской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что замысел учений Центра 2026 заключался в отражении агрессии извне. Это обычная международная практика, передают Вести. Напомню, военные учения в Челябинской области вечером в пятницу посетил президент Путин. Он наблюдал за заключительным этапом учений, осмотрел выставку образцов вооружения. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета во главе с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в результате рейда против автомобилистов, паркующихся на тротуаре, составлены 12 административных протоколов. В субботу ловили нарушителей возле станции метро «Геологическая» сотрудники ППС, ГАИ и общественники. Рейд в этом месте провели из-за того, что водители там часто паркуются на пешеходной зоне, заезжая туда через остановку общественного транспорта. Кроме того, часто слушают там громкую музыку, распивают алкоголь, шумят, зачастую возникают и драки, рассказал общественник Дмитрий Чукреев, пишет «Комсомольская правда». Хоккейный автомобилист дома в воскресенье в сухую проиграл Амуру 0-3 и прервал свою серию из 3 побед, пишет чемпионат.ком. Напомню, в воскресенье прошла 2-я игра подряд. 3 октября автомобилист на Екатеринбург-арене обыграл Амур также в сухую 3-0. Сейчас екатеринбуржцы на 6-м месте в турнирной таблице «Восток» с 12 очками после 12 матчей. Амур на 7-й строчке «Востока», у него 11 очков в 11 играх, отмечает издание. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: О погоде. На Радио СИ спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс один. Вот и до нашего города добрался снег. Сегодня днем облачная погода, умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега на провода, а также даже установление временного снежного покрова. Ветер северный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декларации на сайте nasa.gov.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.23. В Екатеринбурге на Радио Си начинается игра «День рождения каждый день». Игра для тех, кто не прочь строить себе еще один день рождения в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте сразу 235-103.7, дозванивайтесь первым и получайте пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 28 января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 28 января. Пробуйте, дозванивайтесь. 28 января в игре. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
4: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: В Екатеринбурге 8.25. В центре города плюс 1. Сегодня днем до плюс 3. И умеренный снег с дождем. С северным порывистым ветром. Радиосе с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
0: Реклама.
2: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Стирайте на удачу. Акция ООО «Элемент Трейд» с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности на monetka.ru.
0: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714246-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные

0: Тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Свердловская область ГАИ призывает водителей не выезжать на дороги в ночные и утренние часы на летних покрышках. Температура уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие ночи ожидаются отрицательные температуры. Снег пока не прекратится, говорится в сообщении ГАИ, пишет Ядин. Многокилометровая пробка собралась накануне на Пермском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты, пишет Ядин. На участке трассы Ачит-Екатеринбург началась реконструкция. По мере продвижения работ поэтапно ограничивают движение. Хоккейный автомобилист накануне проиграл Амуру 0-3 во втором домашнем матче и прервал серию из 3 побед. Завтра, 6 числа, автомобилист примет омский «Авангард». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 1. Сегодня днем облачно, умеренный дождь и мокрый снег. Ветер северный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1,3. В Асбесте тоже плюс 1,3, в Полевском 0, плюс 2, в Каменске-Уральском плюс 2,4.
2: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где каждое буднее утро проходит игра. День рождения каждый день. География игры ширится, что очень приятно. До нас дозвонилась сегодня Екатерина. Катя, вы где сейчас? Какой город у вас?
1: Североуральск.
0: Ух ты! Североуральск? Ага. Вы из Североуральска?
1: Да.
0: Ничего себе. Редко к нам дозвонит.
1: Мы так слушаем радио, да.
0: Слушайте, как у вас сегодня погода в Североуральске? У нас вот, например, наконец-то снег до нас добрался.
1: У нас снег. У нас уже 3 дня лежит снег.
0: О, понятно. Да. Вот где зима уже настоящая.
1: Да, у нас зима уже, да.
0: Слушайте, круто. Ну, давайте, чтобы настроение было все-таки более-менее теплым, комфортным и, может быть, не то чтобы летним, но приятным. Вручу вам подарок по поводу вашего внеурочного дня рождения. Все-таки, наверное, любите подарки, да?
1: Да.
0: Приятные. Хорошо. Кать, сегодня 2 билета на трибьют-шоу Enjoy the Symphony достаются вам.
1: Ура! Ура, здорово!
0: И еще буквально 2 слова про само шоу, информация на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: Здорово!
3: А я рад, что я выиграл на радио Си.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио Си играть мы любим. Играем каждое буднее утро. Завтра снова поиграем.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 5 октября, на часах 8:42. И уже минут через 5 на Радио Си нас ждет история про Александра Новикова, звезду русского шансона, который екатеринбуржцам знаком не понаслышке. Какие колокола звонят благодаря Александру Новикову, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
5: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
8: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
9: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
10: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев. В Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинска-Комиссаров. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Черепановой Стрелочников от остановки Черепанова до Челюскинцев. И на Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев в обе стороны.
1: Реклама.
11: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: Вот такие осенние песни сегодня звучат особенно органично. 8.49 в Екимурге, в центре города, плюс один. Продолжает идти небольшой мокрый снег с дождем. Сегодня днем всего до плюс трех. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 1984-го в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новик один из энтузиастов строительства храма на крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной яме.
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Радио «Си».

0: Радио Си «Золотые хиты». 8.57 в Екатеринбурге, в центре города плюс один. На московском, как мы вообще называем, Пермском тракте сейчас идут дорожные работы. В каких местах там сложно проехать, узнаем из новостей на Радио Си через пару минут. А еще узнаем, какому российскому космонавту перешло командование Международной космической станции. После новостей на Радио Си с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 1, сегодня днем до плюс 3. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса гриппа. Необходима вакцинация. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа. В текущем сезоне вакцины против них полностью обновлены. В первую очередь прививаться необходимо наиболее уязвимым группам населения. Детям, беременным, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Отметил ученый, пишет РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась накануне на Московском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты. Там идут дорожные работы, транспорт пущен по одной полосе, пишет Я-1. По данным сервиса Яндекс, сегодня с утра на участке трассы в районе Первоуральска снова затруднено движение в сторону Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на отрезке трассы М-12 Восток в Свердловской области вводится временная схема движения. Ограничения на участке Отчит-Екатеринбург будут поэтапными по мере продвижения дорожных работ. Свердловский губернатор поздравил уральцев с Днем Учителя. Воспитать настоящего человека и стать его проводником в успешное будущее, сформировать интеллектуальную и трудовую элиту России – истинное призвание педагога, цитирует поздравление Дениса Паслера, областная газета. Он даже поблагодарил учителей за преданность профессии, интересные проекты, победы детей, пожелал благополучия, вдохновения, благодарных и талантливых учеников. В регионе трудятся почти 80 тысяч педагогов. Это воспитатели детсадов, учителя школ, преподаватели колледжей, техникумов, учреждений дополнительного образования. Командование Международной космической станции перешло к российскому космонавту Петру Дуброву. Символический ключ от МКС ему передала астронавт НАСА Джессика Мейер, входящая в состав миссии Крю-12. Сообщили в НАСА и провели трансляцию события. Экипаж Крю-12 находится на орбитальной станции с середины февраля. Как ожидается, 7 октября он покинет МКС на космическом корабле Крю-Дрэгон, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи» «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс один. Сегодня будет весь день облачная погода. Умеренный мокрый снег с дождем. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс один, плюс три.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: Глазурит. Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на Радио Си и разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. Сегодня День учителя. Всех учителей поздравляем с праздником. У нас есть шутливое исследование по этому поводу, которое показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103-7. Попробуйте предположить, что же в течение урока учитель делает около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? У нас вот шутливое исследование. Еще раз намекну. 235-103-7, телефон Радио Си. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: и выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто», ИНН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября свинил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: На радио СИА ситуацию на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев. На Челюскинцев от Гражданской до Восточной. В Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских эмиссаров. На Черепаново и Стрелочников от остановки Черепаново до Челюскинцев. И на Смащиков от Сулимова до Восточной. Самые загруженные магистрали Челюскинцев в обе стороны. Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
3: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Havail. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио СИ, там, где музыка прежде всего. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. На Радио СИ разгадываем невероятный вопрос, который сегодня посвящен Дню Учителя. Всех учителей поздравляем с праздником. Шутливое исследование показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Телефон Радио СИ 235-103-7. Что скажете?
1: Я так полагаю, это, наверное, замечание детям.
0: Около 10 раз?
1: Да.
0: Это маленький, наверное, класс, вы имеете в виду.
1: Ну, возможно, там такие взрослые тоже способны плохо себя вести.
0: Ну, 10 раз маловато для замечаний, пока нет, не угадали. Радио СИ, алло.
2: Берет тряпочку и мел, на доске пишет, стирает.
0: А, ну, то есть это непосредственно такие функции, да, учителя?
2: Да.
0: Заодно поздравим учителей с праздником.
2: Раз... Да, обязательно. Всех учителей с праздником поздравляю.
0: Но пока что нет. Ни мел, ни тряпка, ни доска.
2: Что-то другое, да. Понятно. Спасибо.
0: Спасибо вам. Радио СИ, алло.
3: Смотрит на время около 10 раз.
0: 10 раз посматривает на часы. Когда же этот урок закончится? Ну, пока нет.
3: Все верно.
0: Пока не угадали.
3: Я вам благодарю.
0: Спасибо, еще звоните. Вот, посмотрев на часы, это, в принципе... можно сделать. 235-103-7, телефон Радио СИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио СИ гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя. Не сравнивайте себя с другими. Тельцы. Неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы. Неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки. Домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
0: Почему будущие мамы периодически что-нибудь дозабывают? Когда у будущих мам появляется туман в голове, а самое главное, когда он пропадет, узнаем минут через 5 на Радио СИ.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:22, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Шутливое исследование показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Прическу поправляет.
0: Но пока нет, не прическа. Не угадали.
1: Ага, спасибо.
0: Спасибо. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Так,
2: если получится.
0: Давайте.
2: Наверное, учитель может смотреть 10 раз в окно по разным причинам, в том числе размышляя, так сказать, над тем, что сказать ученикам.
0: О судьбах размышляя, да?
2: Ну почему? О ходе урока.
0: О ходе урока, да.
2: Конечно.
0: А вы не учитель случайно?
2: Есть такое.
0: Есть? Размышляете, глядя в окно?
2: Размышляю, да.
0: Что такое сказать? Вот еще какой-то такой очень важный и такой понятный человеческий элемент. Смотря в окно, можно это тоже делать. Глядя на часы, можно это делать. Кстати, вас с праздником. С Днем Учителя.
2: Спасибо большое. Всех моих коллег тоже с праздником.
0: Супер. Продолжаем думать над невероятным вопросом. Еще звоните. Радио Си, алло.
3: Ваша подсказка была по поводу часов, что это можно отмерять по часам.
0: Ну, не то чтобы отмерять, но посмотрел на часы, можно это сделать. Посмотрел в окно, тоже можно это сделать. Особенно вот сейчас, смотря в окно.
3: Считать ворон?
0: Да, ну нет.
3: Я понимаю. Я вот со своего опыта, грубо говоря, посмотрев на часы, отмеряю какой-то временной отрезок для выполнения какого-то задания, грубо говоря.
0: Ну, вы не учитель, да?
3: Ну, я учитель, да, по образованию.
0: Да вы что? И вас с праздником тогда. Но пока что
3: благодарю.
0: Нет. Не про отмерение спасибо. Времени, да. Спасибо, еще звоните. У нас вот что-то такое общечеловеческое. Радио Си, алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете вы?
4: Повторяют.
0: Повторяет по 10 раз?
4: Да.
0: Им сколько не повторяй, да, в таком духе. Но пока что нет, не про повторы речь. Телефон Радио Си 235-103-7. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
5: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
8: От цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HS3.
5: Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. В Екатеринбурге половина десятого, в центре города плюс 2 градуса, и даже за окном какие-то прояснения. Но сегодня на слишком хорошую погоду можно не рассчитывать. Сейчас на «Радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Доброе утро! В России мошенники начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности, пишет агентство ТАСС. В минувшую субботу в Свердловской филармонии вручили государственные и региональные награды лучшим педагогам. Так, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получил преподаватель лицея 56 Новоуральска, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области выпустили на волю краснокнижных филинов на территории Режевского заказника. Ранее 3 птенца адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, рассказали в департаменте информполитики региона, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода, умеренный дождь и мокрый снег, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске тоже плюс 1, плюс 3. В Новоуральске 0, плюс 2. В Краснотурьинске около нуля.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:36 в Екатеринбурге, сегодня 5 октября. Сегодня поздравляем всех учителей с праздником. Сегодня отмечается День учителя. И по этому поводу на Радио Си невероятный вопрос. Шутливое исследование показало, что в течение урока учителя делают это около 10 раз. Что может так часто делать учитель на уроке? Телефон Радио Си 235-103.7. Мы уже вспомнили про замечание, про то, что учитель повторяет все по 10 раз. Еще вспомнили про то, что он поправляет прическу. Ну да, у нас что-то такое общечеловеческое, понятное, доступное. Бывает так, что учитель смотрит в окно или смотрит на часы, и даже после этого он может сделать то, о чем мы говорим. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Наверное, все-таки глубоко вздыхает учитель, глядя на часы и в окно в нынешнее время.
0: Вот прям тяжело. А может быть, есть какие-то другие вздохи, более приятные?
1: Возможно, что рабочий день или урок скоро закончится.
0: И такое тоже бывает, да. Тяжело, грустно, снисходительно, с облегчением и так далее. В общем, вздыхают примерно 10 раз за урок. Да, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Всех коллег с праздником поздравляю.
0: Как вас зовут?
1: Екатерина.
0: Катя, а вы в школе работаете, да?
1: Учусь, уже давно не учусь, а работаю в частных центрах по образованию, педагог.
0: Супер, слушайте, ну вас тоже с праздником, конечно же, обязательно.
1: Благодарю.
0: То есть вы прям вот с самого начала, как пошли учителем работать, так и работаете преподавателем?
1: Да, все верно.
0: Прям призвание и профессия совпадают.
1: Ну, будем думать, что так. В этом году, в сентябре, 12 год педагогического стажа, 12 лет, чтобы правильно сказать, педагогического стажа стукнуло.
0: Катя, вздыхаете, я чувствую, гораздо больше, чем 10 раз.
1: Бывает.
0: Бывает, хорошо. Сегодня дышите ровнее. Сегодня вы разгадали невероятный вопрос на Радио Си, а за это получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
1: Ура!
0: И буквально два слова о самом спектакле. Информация на правах рекламы. Вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Хорохорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Елисеева Екатерина, из Заречного, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. На Восточной от Короленко до Челюскинцев. На Репино от остановки Визбульвар до Крауля. И на Гурзовской Куйбышева от Белореченской до 8 марта. Самые загруженные магистрали: Восточная в сторону ЖД вокзала, Репино из центра и Челюскинцев в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама.
10: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9 часов и 44 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 2. А сейчас на Радио Си нас ждет история о том, как стать космонавтом, как Анна Кикина полетела в космос. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной 2 высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту. 3, 2, 1.
4: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

Радио «Россия. Золотые хиты». 9.56. В Екатеринбурге последние несколько лет очень часто можно услышать фразу, что молодежь безграмотная. Так вот, безграмотность молодежи – это миф. Об этом на радио «Россия» в новостях через пару минут. А еще узнаем, что выбирают россияне чаще – дешевую аренду или хороший ремонт в квартире. Сейчас музыка понятная без слов. На радио «Россия» мелодия «Moonlight Reggae».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 2, сегодня в течение дня плюс 1, плюс 3. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам. В регионе идет снег и мокрый снег. Температура вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие часы похолодание продолжится. На дорогах скользко. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в ночные и утренние часы на летних шинах. Начинающим водителям поездки в таких условиях стоит отложить полностью. Летняя резина перестает справляться со своими задачами задолго до наступления настоящего похолодания. Уже при плюс 5 градусах заметно теряет сцепление с асфальтом, подчеркивают в ГАИ, пишет «Новый день». Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды. 59%. Это показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Между тем, качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, но одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, отмечают эксперты рынка, пишет газета.ру. 3 краснокнижных филинов выпустили на волю в Свердловской области, чтобы пополнить популяцию. Птенцов отлучили от родителей в возрасте 55-70 дней. Они адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, в Рижевском заказнике. Примерно месяц специалисты помогали маленьким филинам готовиться к самостоятельной жизни. Они освоили навыки добычи пищи, научились ориентироваться в пространстве и избегать опасностей. Теперь полностью готовы к жизни в дикой природе, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 2 градуса. Сегодня днем облачная погода, умеренный дождь и мокрый снег, ветер северный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти город. Сайт sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Алан Уолкер и Сарана «Catch me if you can» или «Поймай меня, если сможешь». 10:41 в Екатеринбурге, за что много-много лет назад поймали Александра Новикова, тогда еще только будущую звезду шансона, и какие сейчас колокола звонят благодаря Александру Новикову, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. В Екатеринбурге без 15.11, в центре плюс 2. Сегодня в течение дня сохранится сырая, ветреная и дождливая погода. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 1984-го в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новиков – один из энтузиастов строительства храма на Крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на Крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной яме.
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика», дом сдан.
6: Радио Си.

Радио Эсси с вами на часах 10.58. Сегодня очень сильно согревает нас ожидание игры «Песни, деньги, телефон». Сегодня нашей звездой дня стала Уитни Хьюстон. Как только зазвучит любая песня Уитни Хьюстон на Радио Эсси сегодня, набирайте сразу 235-103.7. 10.58 в Екатеринбурге. Наверняка вы получили от налоговой уведомления о налогах за прошлый год. И вместе с этими уведомлениями активизировались мошенники. Расскажем об этом на Радио Эсси в новостях через пару минут. А сейчас музыка понятная без слов на Радио Эсси.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до минус одного. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звонить по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня у нас облачно, умеренный дождь и мокрый снег. Ветер северный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха плюс 1, плюс 3.
1: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королёв. Сегодня понедельник, 5 октября, и сегодня много поводов не сидеть на месте, прибежать на работу, на работе побегать, чтобы не замерзнуть. Да, сегодня к нам пришла холодная, дождливая осень, и такая погода у нас простоит

0: Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
1: ООО «Remax» шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а с вкусной игрой на Радио Си можно еще и окружающих осчастливить. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио Си, алло.
1: Говорили, Хьюстон будет петь, позвонить.
0: Так, узнали?
1: Ну, узнал. Только песню не помню, голос ее ведь...
0: Конечно, это ведь не Хьюстон. All the men that I need. Как вас зовут?
1: Дмитрий.
0: Дим, где вас поймала игра «Песни, деньги, телефон»?
1: Я еду по Свердлова.
0: Ага, вот именно там поймала вас игра «Песни, деньги, телефон». А вы сразу узнали голос Уитни Хьюстон?
1: Ну да.
0: Просто мы не совсем, не самую известную песню поставили специально, чтобы заинтриговать вас. Дима, я вас поздравляю. 1000 рублей на мобильный счет. Сегодня ваша.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня, кстати, у нас еще, скорее всего, прозвучит не одна песня Уитни Хьюстон. Поэтому, как только услышите еще одну песню Уитни Хьюстон, не зря мы выбираем звезду дня на целый день на радио Си. Так вот, как только Уитни Хьюстон еще раз зазвучит, набирайте 235-103.7.

0: радио Си Ума Турман. И очень подходящая песня к сегодняшнему понедельнику. В городе дождь. Половина 12-го. В Екатеринбурге в центре города плюс 2 градуса. Впереди у нас Сиена Спиро с песней «Die on this hill». А сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал».
1: Доброе утро. Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество из-за налипания мокрого снега на провода, обрывов проводов. Об этом сообщили Россети Урал. Энергетики ввели особый режим работы, ищут повреждения, переводят потребителей на резервные схемы питания. Между тем, Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят, в частности, на автодороге Серов-Североуральск-Ивдель. Там идет снег, температура опустилась до минус одного. Президент Путин поздравил российских педагогов с Днем Учителя. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне был закреплен особый статус учителя. Пообещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш Септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы Септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
7: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 2 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода, временами снег с дождем, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 1, плюс 3.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: nostre paure. На радио ИСИ, Эрос Рамазотти, Квеста Ностра Стадионе. Не то чтобы с этими песнями становится погода нипочем, но становится чуточку уютнее. 1.46 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ. В этом выпуске Брайан Адамс, Ace of Base и уже скоро Сиси Кейдж, Soul Survivor.
1: Золотая коллекция радио ИСИ.

0: на радио ИСИ хиты золотой коллекции в последнюю четверть каждого часа. 11.56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио ИСИ с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор ООКомтехцентр, оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Для борьбы со снегом и гололедицей на Свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники. Расчищают проезжую часть от снега, обрабатывают ее противогололедной смесью, сообщили в департаменте информполитики региона. Водители просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать состояние дорог при планировании поездок. Между тем, высота снежного покрова в некоторых местах в регионе достигла 27 сантиметров, например, в Кытлыме. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле Ревде, Красноуфимске от 7 до 9 сантиметров, пишет «Новый день». Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество. Главной причиной стали налипание снега на провода, обрыв проводов, сообщили в компании Россети Урал. Места повреждения ищут 80 специалистов, около 40 единиц спецтехники. Энергетики ввели особый режим работы. По возможности переводят потребителей на резервные схемы питания. Сообщать о пропаже света можно по короткому номеру с мобильного 220, пишет «Комсомольская правда». Президент Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне закреплен особый статус педагога и подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя. Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность педагога. Владимир Путин пожелал учителям здоровья, благополучия, обещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, пишет «Москва-24». Между тем, в минувшую субботу в Свердловской филармонии наградили лучших педагогов России и региона. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56 Алексей Ревензонов. Четверым уральским учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два преподавателя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель физкультуры Вера Бровикова и преподаватель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 12.31 на радио Си. Выпуск новостей. С нами Людмила Гусева. Спонсор ОДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. Высота снежного покрова в некоторых местах в Свердловской области достигла 27 сантиметров, сообщил синоптик Алексей Пулин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле, Ревде и Красноуфимске от 7 до 9 сантиметров. Между тем, для борьбы со снегобегололедицей на Свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники, сообщили в департаменте информполитики. Водители призывают быть аккуратными за рулем. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По словам ученого, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя, а произношение прошлого кажется эталонным, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, завтра днем до плюс 5.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
9: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 9 октября принесло нам не только первый снег, но и нашу классную игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня, как только услышите песню «Уитни Хьюстон», песня может быть любой, главное, что это «Уитни Хьюстон», сразу набирайте номер 235-103.7 и получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. «Песни, деньги, телефон» — все подробности у нас на сайте radio.si.ru. В Екатеринбурге 12.44, дальше «Золотая коллекция», и откроет ее Танита Тикарам. Это «Радио Си».
1: Реклама. «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
8: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховска, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
9: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: «Золотая коллекция». Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без 4 минут час. Готовимся к погружению в атмосферу сильных чувств. Ждет нас пятерка песен о любви в начале второго, а в конце часа музыка, понятная без слов, Джеймс Ласт и Ричард Клейдерман. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-003-5001, Екатеринбург.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда ЧОПа. Сейчас их разыскивает полиция, пишет Ядин. Новые международные события пройдут в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». Единственной ошибкой при организации отмененных концертов Канье Уэста в Петербурге стало отсутствие подписанного договора аренды с «Газпром-ареной». Об этом заявило агентство РБК, гендиректор российского организатора выступления рэпера Say Agency Анна Супчева. По ее словам, в индустрии приняты понятийные отношения. При подготовке мероприятий на стадионе стороны обычно выходят в анонс без подписанного договора аренды. Организаторы юридически не подписали договор, рассчитывая на гарантийное письмо. На этой неделе, по словам Супчевой, агентство начнет отправлять деньги билетному оператору, тот начнет выплаты зрителям, пишет РБК. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проект найти на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си пять песен о

Радио Си, 103.7 FM, без 3:02 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам превосходного рабочего дня. В конце этого часа оркестр Поля Мориа. Это Радио Си.

0: Россия, 103,7 FM в Екатеринбурге, без 1 минуты 2. Сейчас новости. С ними познакомят Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружены возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6 тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек – 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек – Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем во вторник до плюс 5.
5: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Деньги.
1: Деньги.
0: Телефон.
2: Это игра песни «Деньги телефона». Песня Уитни Хьюстон «I will always love you» прозвучала пару минут назад. И давайте знакомиться с победителем.
3: Добрый день, Катя. Я, значит, дозвонилась.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут Галина.
2: А теперь рассказывайте, почему вы звоните.
3: Знаете, я вам что скажу. Я в 21-м году, 24 сентября 2021 года, тоже дозвонилась. 1000 на телефон положили мне моральный кодекс, была песня. Роман

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
5: ООО «Римэкс», шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
8: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт-холл». Легендарная французская рок-группа.

0: космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Уже и не сосчитать, какой на этот раз у нее виток популярности, но он однозначно есть. Это Мадонна с новинкой «Bizarre» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 14.21. Меня зовут Катя Григорьева, и мы вместе продолжаем слушать лучшие хиты последних десятилетий. Ирэн Кара дальше. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.

0: приходи, мой родной.
1: 18+.
2: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Половина третьего в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева. Спонсор ОДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. В Свердловский облсуд поступило уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых, 84 тома документов, сообщает «Новый день». Первое заседание суда состоится 15 октября. По итогам третьего квартала года в регионах УРФО выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным HeadHunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата составила 146 тысяч рублей, в Свердловской области 84 600, пишет «Новый день». Фильм «Диггер» с Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего 12 миллионов долларов. Прогнозы неблагоприятные. Бюджет ленты 160 миллионов долларов плюс затраты на рекламу. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, завтра днем до плюс 5.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более 1 миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
8: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
12: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Продуктивный рабочий понедельник под золотые хиты. Это Limp Bizkit на 103.7 FM. В Екатеринбурге без 5:03. Следующий час откроет Morandi Angels. А в конце этого на радио Си музыка понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 3 это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. В Свердловский облсуд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых, 84 тома документов. В 2024 году житель Каменска создал ОПГ, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Группировку прикрывал бывший инспектор ДПС. Первое заседание суда состоится 15 октября, пишет «Новый день». По итогам третьего квартала года в регионах Урфо выросли предлагаемые зарплаты, но динамика на севере и юге округа разная. По данным HeadHunter, например, в Ямало-Ненецком округе медианная зарплата 146 тысяч рублей, в Свердловской области 84 600. По сравнению с тем же периодом прошлого года, наибольший прирост отмечен в Югре, где медиана выросла на 15%, в Свердловской области на 7%. Быстрее всего растет зарплата в сегменте подработки до 90% за год. Полная занятость показала самый низкий рост зарплат на 4%, пишет «Новый день». Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды жилья. 59% показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Эксперты рынка отмечают при этом, что качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, однако одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, пишет «Газета.ру». Фильм «Диггер» с актером Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего 12 миллионов долларов, пишет Daily Mail. Отмечает, что бюджет ленты 160 миллионов долларов плюс затраты на рекламу. Картине надо заработать 350 миллионов, чтобы окупиться. Ранее сообщалось, что Том Круз нарушил королевский протокол на премьере «Диггера» в Лондоне. Вместо положенного рукопожатия и поклона поцеловал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в щеки, затем помог ей спуститься по ступеням, держа за руку. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год и даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15:10 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Мы продолжаем слушать лучшие хиты последних десятилетий. Джо Дассен, Вано Тек. Уже через 2 минуты Чиж и компания. Вечная молодость. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: До цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Реклама.
1: Угощать приятно всегда, а с вкусной игрой «Радио Си» вдвойне. На этой неделе по будням ловите после 8 утра вкусную игру. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Подробности у нас на сайте radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио «Сия», золотые хиты. 15:29. Сейчас Людмила Гусева познакомит с новостями. Спонсор ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал».
1: Добрый день. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за ОРВИ классов сейчас в городе нет. Но на карантине остается 25 групп в 20 детсадах, сообщили горадминистрации. Реконструкция улицы Вайнера и привокзальной площади в Екатеринбурге завершатся в следующем году. Работы по благоустройству и там рассчитаны на 2 строительных сезона, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году стали ученые из США, а также 2 исследователя из Германии. Они отмечены за открытие в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики, сообщает Нобелевский комитет. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде. Завтра будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это радио Сио 15.41. И представляю вам великолепнейший выпуск золотой коллекции Evanescence, Джоан Осборн и в начале Фэнси. Это радио Сио.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714246334. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
6: Золотая коллекция «Радио 7».

Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге без 5:04. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного понедельника. Конечно же, под золотые хиты. Beloved Sweet Harmony в начале часа следующего, а в конце этого музыка, понятная без слов. Planets Rodrigo. Это Радио Си.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 4. Это Радио 7. Сейчас новости. Елена Пипе.
1: Добрый день. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнера уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнера. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены 2-летние контракты. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью около 0, днем завтра до плюс 5.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти город. Сайт sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 16.09, плюс 2 сейчас за окном. От снега следа не остается, а к субботе обещают уже плюс 15. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам чудесного понедельника. Впереди у нас Адель, Статус Кво, новинка от Дати и группа Ночные Снайперы. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
10: Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 16:31, сейчас новости. Елена Пипе, спонсор ОДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Добрый день. В России мошенники начали активно пытаться обмануть налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает Уралгидромет. Уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском поступило в областной суд. В деле 8 обвиняемых и 84 тома. Первое заседание 15 октября. Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года. Цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ОДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью около 0, завтра днем до плюс 5.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
3: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

без 3 минут 5 в Екатеринбурге. Это Радио Си. И помните, у нас идет игра «Песни, деньги, телефон». Сегодня, как только услышите прекрасный голос Уитни Хьюстон, а он обязательно еще прозвучит, сразу набирайте номер 235-103-7. Будем играть, и 1000 рублей на счет мобильного телефона будет вашей. В конце этого часа музыка, понятная без слов, это «Secret Garden». Радио Си, 103.7 FM.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Свердловской области в понедельник утром из-за снегопадов произошел сбой в движении электричек со стороны Нижнего Тагила и севера региона. По данным Свердловской железной дороги, сильнее всех отстал от расписания электропоезд «Финист» 7076 «Бокситы» и «Екатеринбург». Он прибыл в Екатеринбург с опозданием более чем на 3 часа, пишет «Сигнал». В Свердловской области потеплеет к выходным. Циклон, который принес снегопады, уже начал двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. До среды по ночам еще будет холодно, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9, в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с 4 плюс 3, плюс 6 градусов. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп предлагал принцессе Диане руку и сердце. Об этом стало известно благодаря мемуарам брата леди Ди, графа Чарльза Спенсера. По его воспоминаниям, Трамп после развода Дианы с принцем Чарльзом не просто ухаживал за ней, а всерьез рассматривал возможность брака. Сама принцесса побаивалась настойчивого поклонника, но в разговоре с братом в шутку спрашивала его, как он думает, подошла бы она на роль первой леди Америки. Об этом пишет Стархит. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге около нуля, днем плюс 3-5.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Паслера. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Я1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на видеокамеры, сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда охранников. Сейчас грабителей разыскивает полиция. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, сообщили в полиции Екатеринбурга. Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. С 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще три авиакомпании – Аэрофлот, Нордвинд и Азур Эйр, сообщает «Новый день». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей. Обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи» «Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам облачный день, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью около нуля, днем до плюс 5.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Желаю всем отличного вечера. Спасибо, что этот понедельник прохладный проводите в компании классной музыки Радио Си. Для вас Бутусов только что. Ну а дальше свежий трек Тейм Импала и Дженни Дракула буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620-6200.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин противовирусное» 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
10: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
11: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. Акции действуют с 5 по 11 октября 2020.

0: Вячеслав Питкун, «Танцы минус», «Игра» на Радио Си, музыка, которую мы любим. У нас дальше Оливия Адамс, «Fool Me Once», а сейчас интересная тема. Встречаем Анну Романову на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражается до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только изо льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Изо льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% изо льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: пепел. Александр Маршал. На радио Си музыка, которую мы любим. Образно выражаясь, белый пепел выпал и в Екатеринбурге, но несмотря на такое, казалось бы, ухудшение погоды, заметил, что многим в удовольствие вот начало снежного сезона, пусть пока и слякотного. Дальше у нас золотая коллекция для вас Робби Уильямс, также Лорен Кристи «Color of the Night». А начнем нашу золотую коллекцию с «Опус» на радио Си.
1: Реклама. ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
2: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
1: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
3: Скоро холода.
4: Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: Тук-тук-тук, в дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
8: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Декабристов», «Сибирский тракт» от Бажова до переулка «Активистов». Здесь скорость потока всего 1 км в час. Отмечу «ЕКАТ» от реки Светлая до Новомосковского тракта. Плотно на «Сибирском тракте», на «Декабристов» от Комсомольской до Белинского. Восточная стоит от Ленина до Машинной. Малышева от Мамино-Сибиряка до улицы Репина. По магистралям самые загруженные – это восточная в обе стороны, Ленина к Визу, Репина из центра.
1: Реклама.
9: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
10: Радио «Си» 103.7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок или кого хотите угостить. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше Мариус и Джулия. А сейчас музыка, понятная без слов. Красивая мелодия «Memory».

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на Радио Си.
1: Добрый вечер. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Свердловский областной суд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых и 84 тома документов. По версии следствия, в 2024 году житель Каменска создал организованную преступную группу, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Первое заседание 15 октября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери, у остальных разбиты стекла, зеркала, царапины, вмятины на кузове. По словам одного из пострадавших водителей, у него медведь вскрыл задние двери, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку, разорвал в клочья. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также два новых кроссовера российского бренда «Tenet Plus» и спорткары «Bugatti Mistral» и «Ferrari 849 Testarossa». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ночью около нуля, днем до плюс 5. Примерно так же, как и сегодня.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд Лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декларации на сайте наша.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте этот вечер понедельника сделаем чуточку теплее. Разыграем пару билетов на премьеру спектакля «Времена года» театра «Провинциальные танцы» 16+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. Играем в третий звонок. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
7: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: На радиосе ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Декабристов, Сибирский тракт от Пожова до переулка Активистов, плотно на Екаде от реки Светлая до Новомосковского тракта, Восточная стоит от Ткачей до Декабристов, объездная дорога от 8 марта до Амундсена. Отмечу также Восточную от Малышева до Декабристов. По магистралям самые загруженные – Ленина к Визу, Репина из центра, Восточная в обе стороны.
2: Реклама.
8: «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Тенет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
9: Радио «Си» 103.7 FM.

0: вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать на Радио Си в ближайшую 10-минутку. Впереди у нас настоящие музыкальные деликатесы. Включаем хит «Dream of You», это Шиллер, чуть раньше «Дюран Дюран», а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с «Роксет».
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО Simaland, город Екатеринбург, улица Тельняховская, строение 86, офис 36. Уверен, 122-660-0236-93.
7: 2026 год.
0: На Радио Си ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Декабристов на Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов. Плотно на объездной дороге от пешеходного перехода до Амундсена. Восточная стоит от Ткачи до Декабристов. И отмечу еще раз восточную от Малышева до Декабристов. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, Репина из центра, восточная в обе стороны.
1: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
3: Золотая коллекция Радио 7.

Только что Шиллер, Dream of You, на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше Живаго, Celebrate the Love, пока же давайте погрузимся в атмосферу вестернов, ну или спагетти вестернов Серджио Леоне, послушаем саундтрек к фильму «Хороший, плохой, злой» Пандана на Радио Си.

0: В Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10:40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ночью около нуля, а днем в Октябрьске плюс 3-5. Примерно так же будет в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вечер, прекрасная музыка на радио Си, создающая атмосферу уюта. Только что Грейс Джонс, I've seen that face before. На старте Александр Яковлев, знаешь, но пока предлагаю поговорить об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: понедельник началась игра «Песни, деньги, телефон». Суть в том, что мы выбираем артиста дня, разумеется, называем его на 103.7 FM и в наших социальных сетях. Как только песня этого артиста зазвучит на радио Си, нужно просто дозвониться первым и забрать 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше Джеймс Блант, и сейчас музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни «Strangers in the Night» на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра во вторник ждать от погоды. Обещают синоптики облачный день, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью в Люксембурге ожидается около нуля, днем плюс 3-5. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: нами только что Крис Ри, The Blue Cafe, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. У нас на старте Zayn, Die For Me. Ну, а сейчас давайте в этот холодный вечер понедельника вспомним, что у природы нет плохой погоды. На Радио Си Алиса Фрейндлих и диджей групп.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Анна Наклап и Али Фарбин. Чуть раньше Майкл Джексон, They Don't Care About Us. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Белинды Карлайл на Радио Си.

Анна Наклапы, Али Фарбин в золотой коллекции «Радио Си». Дальше девочки-перчинки Spice Girls откроют романтический вечер. Нас ждет такая обволакивающая песня «Viva Forever», но пока музыка понятная без слов. Фидель Уикед «Back to Life».

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков, ночью около нуля, днем до плюс 5.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Австралийский дуэт Savage Garden на Радио Си, музыка, которую мы любим. На старте Лаура Паузини «It's not goodbye», этот медляк сразу после гороскопа, сейчас же Анна Романова. Узнаем, что сулят звезды на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы. Общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра, во вторник, 6 числа, ждать от погоды. Будет облачно, ночью мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночь ожидается около нуля, а днем плюс 3,5.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.